0: más tranquila. English.
1: Oh, my lash line, mate.
0: English.
1: Uy, qué schloso hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Es mein Fisk en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tak om lada, vet du, Madjarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Знам я, бил сел в Будимпешту прошлый год.
1: Лишь мин фискигрюн, сам дин фискигрюн. Хаме борту дин фискиджавель и хелвете мэрэй.
0: Ха, боже мой, свисмо мима

Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти, Микимоно, шушти, Микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон,

ты, Джурджа? Шо ты, Джурджа? Шо ж ты, микимоно, шо ж ты, микимоно? Нисам Леннон, нисам Леннон, ни ты, Йоко Оно, ни ты, Йоко Оно.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича.

0: нашу пизду материну.
1: Миссия доброволья не вродна, и готова никаким плодом.
0: Мир, нейка!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мир, невенка! Мир, невенка!